0: О, Чеченина, а не Хасаня, а седла. А я беда. Аллаху. Саня, я семья, а то тело.
1: Синий свет, но беса не седло. Обязай.
0: Oh.